0: да. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про...

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 2052. Сайт arsagroup.ru.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста, они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантии честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
5: От вредителей АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
7: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
11: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
12: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
14: Что? А ты куда?
13: На удачные песни, юбилейный концерт?
14: Что-что? Какие там артисты будут?
13: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва. Лайф-арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Шаман.
15: Группа «Комбинация».
16: Сергей Лазарев.
15: Андрей Державин.
16: Группа «Винтаж».
15: Ольга Зарубина.
16: Григорий Лепс.
15: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
17: Категория 12+.
18: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
19: Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
20: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий. Живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать привет всем жителям города Люберцы и своим знакомым. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, любви, успехов во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении колдуна. А вам, Радио «Дача», процветания и большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабу.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: От вредителей АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр, я звоню с вами города Высоковска. Передаю привет Тесле Любовь Валерьевне и хочу поставить песню Андрея Губина. Всем отличных выходных. Спасибо, Радио «Дача».

0: любимая.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
0: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
0: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: весной дома, да еще и в воскресенье утром, согласитесь, уютно и так хочется полениться. Вот и настраиваемся на волну отдыха, хорошего настроения и никуда не спешим. Пелагея на радиодаче. Доброе утро, говорю всем, кто уже проснулся. Зовут меня Иван Никитин. Желаю поменьше дел и побольше времени провести с родными. В ближайшее время поговорим о погоде и узнаем гороскоп на сегодняшний день. Это радиодача. Всем привет.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
2: Реклама.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8-966-138-138-4.

0: 24 мая, воскресенье. Звезды советуют провести день без спешки и лишней суеты. Раки, рыбы и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Хорошее время для отдыха, творчества и общения с людьми, рядом с которыми спокойно. Овны, львы и близнецы почувствуют желание действовать и что-то менять. Однако сегодня лучше отказаться от резких решений. Иногда полезнее наблюдать за развитием ситуации. Тельцы, девы и скорпионы смогут трезво взглянуть на свои планы и приоритеты. День подходит для размышлений и поиска открытий. Козероги, водолеи и стрельцы смогут неожиданно задуматься о переменах. Вас будут ждать новые идеи, которые захочется реализовать в самое ближайшее время.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: вот и я о том же. Давайте себе позволим наслаждаться воскресеньем и не бояться следующего дня под страшным названием «Понедельник». Наталья Подольская на радио «Дача». Думаю, в выходной день примерно такая музыка и должна звучать. Сразу есть ощущение безмятежности, природы и атмосферы отдыха. Интересно, конечно, узнать, чем займется большинство слушателей радио «Дача». Об этом поговорим, я думаю, подробнее в программе «Удачный час». В 12 часов она начнется, поэтому, друзья, все, кто хотел передать приветы, поздравить с днем рождения, готовьтесь, обязательно будем это делать. И за одним, конечно же, узнаем, кто чем сегодня занимается. Ну а дальше займемся буквально через пару минут прослушиванием новых хитов на радио «Дача». Ирина Салтыкова прозвучит совсем скоро. Далее Никита и Мария Зайцева.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: где и он тут, как тут. Уже готовится к вечеру пойти. Но мы с вами люди оптимистичные. Как всегда, надеемся, что ветер тучи разведет руками. Юлия Савичева на радио «Дача». Уверен, в любую погоду музыка любимого радио объединяет да так, друзья, что не страшны нам уже ни грозы, ни дожди. А дачники вообще порадуются бесплатному поливу овощей и фруктов. Через несколько минут приятную музыкальную атмосферу на радио «Дача» поддержит хит певицы Натали. Ну и узнаем, кому же передали музыкальную открытку в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Это Михаил, я из города Шадринск. Я бы хотел передать привет Ибрагимову Сергею, моему другу. Желаю ему всего доброго, хорошего и успехов в учебе. Ставлю для него песню «Любимка». Спасибо, Радио «Дача».

0: быть пропитанной романтикой, чувствами. Это же на каком небе от счастья нужно быть, чтобы написать такие искренние строки? Группа Arctic Asti, друзья, на радио «Дача». Известно, что песня «Неделимые» в 2017 году стала одной из главных и возглавила как отечественные, так и зарубежные чарты. И, как следствие, вошла в число самых ротируемых песен на радио и телевидении. Что ж, желаем группе дальнейших успехов, дуэт, можно так еще назвать, и новых премьер, конечно же, в нашем эфире желаем тоже обязательно. Далее на радио «Дача» послушаем хит Максима Олейникова и перейдем к рубрике «Праздник каждый день». Узнаем, кого мы будем поздравлять и чествовать сегодня.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: говорят, каждый слышит то, что хочет слышать. Лично я прямо сейчас слышу строки о дожде, хотя думать о нем как-то совсем не хочется, знаете. Seven Rose. Именно так называется эта группа. Прямо сейчас на радио «Дача». Но уверен, что в любую погоду мы с вами найдем чем заняться. Дачный сезон продолжается, а на радио «Дача» помогает разбираться в самых разных дачных вопросах рубрика «Хорошо устроено». Как ухаживать за растениями, как собрать больше урожая, какие материалы для этого нужны и еще много всего-всего нужного. Полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику каждые выходные, например, сегодня в 17:30 по московскому времени. Ну а пока перейдем к душевной музыке и совсем скоро послушаем хит Натальи Гордиенко. Далее Вячеслав Малежик.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Голову в воскресенье никуда не нужно. В выходной день это, согласитесь, замечательно. А-студио на радио «Дача». Друзья, уверен, что все мы сейчас отдыхаем, наслаждаемся любимым времяпрепровождением с друзьями, с родными, с самой лучшей компанией. В любом случае, этого я вам желаю. И, конечно же, оставайтесь в компании «Радио Дача». Это обязательно нужно делать для того, чтобы не пропустить самую лучшую музыку, самые интересные новости. Ну и, конечно же, друзья, программу по вашим заявкам «Удачный час», которая начнется с 12 до часу по московскому времени. Ну что ж, далее мы послушаем дуэт Виктора Рыбина и Натальи Синчуковой и исполним заявку для одного из вас в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
13: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
14: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
15: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
17: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
18: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
19: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
20: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Я из города Ступино. Передаю привет всей своей любимой семье Шмариных и своему городу. Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Школьные каникулы и долгожданное время отпусков. Что нужно обязательно знать при организации путешествия с детьми, поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Если в планах поездка по России, то с бумажной волокитой семьи не столкнутся, в отличие от путешествий за границу. Что нужно знать в этом случае, слушателям радио «Дача» рассказал юрист Антон Иванов.
7: С января 2026 года для детей до 14 лет основным документом для выезда из России стал собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении больше не используется как самостоятельный документ для пересечения границы, за исключением временных правил для Республики Абхазия и Южной Осетии. Туда до конца 2027 года дети до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении с обязательной отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации.
6: Между тем, для подростков от 14 до 18 лет правило зависит от страны поездки. В Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию можно въезжать по внутреннему российскому паспорту. Для большинства других государств нужен заграничный. Важно сказать, если ребенок выезжает с одним из родителей, нотариальное согласие второго по нашему законодательству обычно не требуется, даже если родители находятся в разводе. Однако второй родитель вправе заранее оформить официальный запрет на выезд ребенка за границу. Кроме того, многие консульства, особенно стран Шенгенской зоны, при оформлении визы все равно требуют нотариальное согласие второго родителя. Далее продолжит юрист Антон Иванов.
7: Если ребенок едет без родителей, например, с бабушкой, тренером или в составе группы, обязательно потребуется нотариально удостоверенное согласие или доверенность хотя бы от одного из родителей. Практически во всех случаях я рекомендую брать с собой свидетельство о рождении ребенка, особенно если у родителей ребенка разные фамилии. Это помогает подтвердить родство при прохождении границы и в других спорных ситуациях.
6: На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели» на радио «Дача».

0: Приятного аппетита всем, друзья, кто завтракает или собирается перекусить в ближайшее время. Но не просто поесть, а чтобы было вкусно очень.
1: Я готов расцеловать город Сочи.
0: Ну а Сергей Трофимов, друзья, так сладко поет, что, конечно, навевает аппетит. Как считают многие из нас, самая вкусная еда, конечно же, на свежем воздухе. А если еще у воды, то нашему аппетиту можно только позавидовать. По-моему, погода так и шепчет. Устройте пикник. В общем, в поддержку этого вкусного решения на радио «Дача» через несколько минут хит певицы Полина. Ну а далее узнаем, какой хит послушаем, друзья. Дело в том, что выходит рубрика «Тот самый хит», который невозможно забыть.
2: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: как мы в детстве любили разглядывать облака и представлять, на что они похожи. У одних это люди, у других животные, а третьи вообще ложились и закрывали лицо панамкой. Блестящие нам напомнили это летнее времяпрепровождение. Вот и мне сейчас захотелось вспомнить это беззаботное детское время, да и юность тоже. Что там уж скрывать и пофантазировать, глядя на облака. Впрочем, никто не мешает это сделать и после работы, так что беру идею на заметку, чего и вам желаю. Осталось выбрать подходящее местечко для созерцания неба. У микрофона Иван Никитин, это радиодача. Друзья, впереди только лучшая музыка этого воскресенья. Послушаем совсем скоро группу «На-на». Далее Виктор Королёв. Ну и еще много-много-много всего. Не буду раскрывать все секреты.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Нас не разлучат, нет. Да, друзья, один из главных хитов всех вечеринок, в каком населенном пункте вы бы ни находились. Группа «Мираж» на радио «Дача». Действительно, есть песни, которые как по волшебству поднимают всех с места и создают ту самую атмосферу вечеринки на радио «Дача». Вечеринка под названием «Диско-дача» завершилась вчерашним вечером, но все мы прекрасно помним, как было зажигательно. Чуть-чуть сбавим обороты. На радио «Дача» скоро душевный хит в исполнении Сергея Любавина. Ну и не забываем, что совсем скоро прозвучит заявка от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Потом переходим в следующий час, друзья, и не забывайте, что близится программа «Удачный час».
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВВ-банк.
18: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
19: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
20: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
21: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валентин, я из города Череповец. Я хочу поздравить его любимого человека с исполнением нашей самой главной мечты – покупкой дома. И печень Александра Барыкина букет. Всем желаю хорошего настроения.

0: а дальше мы знаем. Кто не знает эту песню, друзья, я не виноват. Ярчайший хит группы, которая родилась на одном из самых успешных музыкальных телепроектов Первого канала «Фабрика звезд». Группа «Корни». Да, группа «Корни», песня «Ты узнаешь ее». И тогда, думаю, многие из нас следили за будущими знаменитостями через камеры, которые были установлены буквально в каждой комнате звездного дома. Я даже помню, как в интервью один из участников группы говорил, после проекта в родном городе смотрели, как на инопланетянина, брали автографы, фотографировались. Что сказать? Сила средств массовой информации. Но скоро мы с вами узнаем другую силу и широту ваших приветов и поздравлений в программе «Удачный час». Начнется она буквально в следующем часе, так что давайте дождемся и прямо сейчас уже можете начинать писать свои сообщения.
1: Это был реклама.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
4: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

сучка, ни задоринки, ни занозоньки. Когда вы на волне любимого радио, все происходит гладко и безупречно. Татьяна Куртукова на радио «Дача», а еще, друзья, больше музыки на юбилейном фестивале «Удачные песни». На долгожданном шоу в Москве в этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей – 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября. На сцене «Лайф-арены» мы увидим Полину Гагарину, группу «Корни», группу «Нана» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить, поэтому читайте на сайте удачныепесни.рф подробности. Возрастное ограничение 12+. Ну а через несколько минут в эфире «Радио Дача» встречайте хит Руслана Алихно, Елены Кукарской. Ну и, конечно же, друзья, совсем скоро исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и увидимся, и услышимся в программе «Удачный час».

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. На грядках цветет земляника, высажена рассада томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Как помочь растениям, чтобы каждый цветок превратился во вкусный и ароматный плод, а не осыпался пустоцветом? От пустоцветов барагум с важнейшим для опыления бором и другими микроэлементами, а также азотом, фосфором и калием в наиболее доступной для растений форме. Препарат отличается мягким стимулирующим действием на растения благодаря наличию в составе эликсира плодородия гуми. Использовать его необходимо исключительно по листу, опрыскивая растения в утренние или вечерние часы, в сухую, безветренную погоду. Первую обработку желательно провести уже во время бутонизации растений, а последующие с интервалом 2 недели. Совмещаем подкормку барагумом с профилактикой болезней, добавляя в его раствор биопрепарат фитоспорин АС. Он содержит 10 разновидностей защитных бактерий и грибов, которые способны остановить развитие большинства инфекционных болезней растений. Кроме того, в его составе аминокислоты и метаболиты бактерий, которые стимулируют рост и развитие растений, помогают им справиться с погодными стрессами. Можно использовать порошок или жидкую форму фитоспорина, который содержит самый эффективный штамм бактерий. Для здоровья почвы есть чудесные фитоспорин и гуми-пасты, содержащие защитные бактерии и эликсир плодородия. Для удобства сначала растворяем пасту в удвоенном количестве воды и используем этот концентрированный раствор для приготовления рабочего. И его мы расходуем в день приготовления, а остальную часть можно хранить в прохладном темном месте в закупоренном виде в течение всего сезона. Фитоспорин, гуми, барагум имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов. На 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
12: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
11: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
15: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
16: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
17: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
18: Столько
17: в богатстве?
18: Условий.
19: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
10: 26 сентября 2026 года.
2: Москва, Лайф-Арена.
10: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
3: Но
18: Новый выпуск журнала «Психологист». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Марков. Хочу передать привет своему городу Усть-Куту и поставить музыку «Шура, ты не верь слезам». Всем желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. И отдельный привет своим друзьям Евгению Холмуратову и Павлу Гаврилову. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
5: Все именно так, друзья. Начинаем программу «Удачный час». Ваших приветов, поздравлений, ну и, конечно же, песен, друзья. Пусть звучит только та музыка, которая нравится лично вам. У микрофона Иван Никитин. Именно я буду поздравлять и читать ваши сообщения. Ну и, конечно же, ставить песни. Ну а напомню, наши контакты, передать привет и заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Сообщения пишите на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. Ну и также, конечно же, пишите сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом. Вот прямо сейчас смотрю, вижу, что ни одного сообщения, друзья, вы просто вне конкуренции. Так что если напишите сообщение, точно будет прочитано. Не переживайте и не беспокойтесь ни о чем. Ну и вот они, первые сообщения из мессенджера «Макс». Мое любимое, родное и единственное «Радио Дача». Вот какое признание. Ничего себе. Хочу передать привет Тагиру из Дагестана и пожелать скорейшего выздоровления. Приезжай скорее. Я по тебе очень соскучилась. Надежда от Сыктывкара. Вот так вот. Надежда из Сыктывкара. Я выговорил. Прислала сообщением. Далее. Елена. Сегодня у нас в Крыму льет майский дождь. В огороде не работаем. Слушаем радио. Передайте, пожалуйста, привет моим родным, дочери Маргарите и самому лучшему зятю Николаю. Передали. Замечательным. Евгения пишет. Передаю привет Черняеву Андрею и всем туровским. Так, ну замечательно. Тоже передали. Идем дальше. Наталья написала. Хотим поздравить нашу бабушку Кныш Нину Ивановну с ее днем рождения. Мы ее очень сильно любим, ценим. А еще у нас самые вкусные пирожки и блинчики. Да что ж вы такое делаете, друзья? Вы-то там отдыхаете, а я-то тут работаю. А аппетит-то знаете, как разыгрался прямо сейчас? Давайте послушаем песню. Может быть, она справится с моим аппетитом.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу поздравить мужа Николая с днем рождения. Пожелать, чтобы исполнились мечты, успехов, счастья, крепкого здоровья. И заказать для него песню Ирины Аллегровой «С днем рождения».

привет, пишет Лариса и Раиса. Вот так вот. Две подружки, Лариса и Раиса. Замечательно. Так, дальше у нас сообщение от Дерсу. Или Дерсу, наверное, Дерсу все-таки. Передайте привет семье Плетневых, Осликовых, любимой Ромашке и семье Рассоловых. Всех люблю. Какие говорящие фамилии. Очень-очень прошу поздравить самую лучшую женщину с юбилеем. Ей сегодня 60 лет. Она для нас мамуля, самая лучшая, хоть и вредная. Вот так вот. Счастья, здоровья ей, а любовь у нее есть. Это мы от самого большого Красноярского края, Наталья Степанова. С днем варенья тебя много-много раз, а пишет Алексей из Ачинска. Ой, потрясающе. Светлана написала: хочу передать всем сотрудникам пекарни «Хлебница» в Тольятти. Минутка рекламы, друзья, у нас тут. Огромнейший привет. В такой жаркий день они стоят у печи и выполняют с огромным удовольствием свою работу. Молодцы, девчата. Да просто потрясающие. Конечно, молодцы. Юлия и коллектив ГКБ имени Буянова приемного отделения поздравляем с наступившим днем рождения Михаила Мейка. Вот так вот. Прям даже ударением не указали. Спасибо большое за это отдельное. Желаем здоровья, радости, настроения и удачи. Желаем, чтобы все окружающие тебя люди видели тебя счастливым и жизнерадостным, чтобы каждый твой день был наполнен энергией и позитивом. Друзья, самая лучшая музыка «Радио Дача» только для всех вас.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я из Тамбова. Поздравьте Шмелёва.

Андрея Сергеевича с началом экзаменов, чтобы он сдал хорошо, отлично. Поздравляет его дедушка и бабушка. Спасибо, радиоудача.

0: привет, друзья, и заказываем песню по номеру 8495-995-2555. Это программа «Удачный час». Меня зовут Иван Никитин. Продолжаем. Ну а сообщения пишите на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. А также ждем ваши сообщения под постом в группу «Радио Дача ВКонтакте», в комментариях. Милости просим. И вот они, сообщения, друзья, из мессенджера Макс теперь на «Самое лучшее радио», пишут. Ой, как хорошо. Передайте привет моей дочке Веронике. Она у меня умничка. Закончила школу на 4,5. Теперь отдыхаем. И любимому мужу привет Саше. Он самый у меня лучший. Такой, как он, один на планете. Он такой один на планете. Нет, на свете, поправляется еще. Кристина, скучаю очень по нему. Да, друзья, сообщение от Кристины. Очень-очень много смайликов. Я думаю, что муж оценит. Привет в Сергиев Посад своим родным, маме, сестре Вале и Елене. По племянникам Руслану и Евгению, их семьям, друзьям, Свете и Андрею. Всем самого лучшего здоровья, счастья. Исполните, пожалуйста, для них веселую песню «Антонина» из города Владимир. Обязательно «Антонина» через пару минут. Мастер написал. Друзья, ну так не пойдет. Давайте подписываться как-то. Мастер. Ну ладно. Поздравляем нашего доброго, дорогого и любимого отца, дедушку, мужа Сергея. Оставайтесь таким же задорным, энергичным и озорным. Вот на этой ноте, друзья, сделаем небольшую паузу, потом снова музыка, а потом снова только-только-только вы.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
2: Реклама. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8-966-138-138-4.

0: Каждый час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Я из Подмосковья, в пансионате. Хочу поставить песню шамана «Душа нараспашку» для своих родных, дочки Татьяны, жены Ольги и знакомой Лилии. Спасибо, уважаемая радиодача.

Друзья, наши контакты прежние. Передать привет, поздравить и заказать песню можно по московскому номеру 8495-995-2555. Звоните и пишите сообщение на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. И также, конечно же, есть третий вариант. Это официальная группа «Радиодача ВКонтакте». Пишите комментарии под постом. Читаю их прямо сейчас. Итак, Юлия пишет. Привет, любимое радио. Хочу передать привет своим родителям, любимым деткам и мужу Женьку. Вот так вот. Поставьте что-нибудь веселое, а то настроение на нуле. Так, Юлия, вы там чего? Мы вам поставим сейчас такую песню, под которую вы будете просто летать от счастья. Вы там с грустью давайте заканчивайте. Так, некто написал. Это что такое? Что за некто? Друзья, не буду читать такие сообщения без имени. Что за некто? Это что такое? Мы хотим знать хороших, красивых и приятных людей в лицо. Но если не в лицо, то хотя бы по имени. Подписывайтесь. Ну ладно, на первый раз прощаю и прочитаю. Привет маме и папе, которые сейчас на даче. Малая Тополевка, Энгельский район. Отдыхают они там. Я вас люблю, пишет некто. Вот так вот. Дальше идем. Завтра у нашей мамы Надежды из города Волгодонск день рождения. Мамочка, дорогая, желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни для внуков и детей. А главное, что мы тебя любим очень сильно. С днем рождения, мамочка. Вот дети и внуки как раз написали. Еще одно сообщение. Петр написал: любимая радиодача. Не любимая, а любимое. Вот так вот. Любимая радиодача. Вот так вот будет правильно. От всей души хотел бы поздравить соседа по даче Альберта с прошедшим днем рождения. Ну, поздравляем. Замечательно. Матвей написал: передайте привет всем ведущим. Хочу сказать, что вы самые лучшие. Ой, спасибо большое. Поставьте песню. А вот поставили как раз, слышите, она уже звучит для вас и для всех, для кого прозвучали сообщения. Друзья, не грустите, будьте с нами.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Елена, звоню из села Немиричи Брянской области. Хочу поздравить мою племянницу Кузнецову Ольгу Александровну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности во всех делах желаю. Успешный будь и при деньгах. А в подарок поставьте для нее, пожалуйста, песню «Золотое кольцо» и веночек. Спасибо.

сразу ваши сообщения, друзья, на этот раз из группы ВКонтакте. Так, Матвей написал, передаю привет всем... А, подождите, я уже читал, что это такое, читаю. Так, Венера пишет, привет мужу Марату и всем близким и родным из города Ульяновск. Передали. Елена написала, поздравьте меня с днем рождения, сижу одна и выпиваю. Ну, что такое? Елена, мы вас поздравляем с днем рождения. Во-первых, пусть у вас будет все замечательно, лучше, чем у всех. Ну и самое главное, слушайте радиодачу, желательно погромче, тогда и настроение будет хорошее, и вы будете в самой лучшей компании. В общем, поздравляем вас, обнимаем, будьте с нами и будьте самая красивая. Вот самая красивая, особенно сегодня. Светланка написала, поздравьте нашу дочку, звездочку Алису с днем рождения. Желаем ей успехов, счастья и верных друзей. Также желаем удачи сегодня на конкурсе. Любим тебя, твоя семья. Вот положительно, красиво, лаконично и талантливо написано. Ольга написала привет своей замечательной семье, мужу Сергею, дочери Дашеньке и сыну Ильюше. На даче порядок, можно и отдохнуть. Конечно, когда работа сделана, приятно еще и посмотреть на свои труды. Поздравляем вас. Мария написала, передайте мое признание в любви Живаеву Володе от любимой жены. Люблю тебя больше жизни, целую, обнимаю. Вот такие вот нежности. Потрясающе. Еще вживую это же сделайте. Обнимите. Подойдите и обнимите. Привет Владу Новикову от Настеньки. Люблю. Вот такое сообщение. Люба написала, с днем рождения самого любимого мужа и папу Николая Носова из Сыктывкара. Мы очень тебя любим. Друзья, прервемся, а потом продолжим. Будьте с нами.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Привет вам из Бурятии, город Улан-Удэ. Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны. И, пожалуйста, если можно, офицеры, спасибо, радиодача.
3: Господи.

Возвращаемся в программу «Удачный час». Друзья, передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Сообщение пишите на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24, а также пишите сообщение в официальную группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». Переходим к вашим сообщениям. Привет Илье Наумову. Люблю тебя, твоя Настенька. Ну, Настя, можно было и побольше комплиментов Илье. Видимо, боитесь, что зазнается, да? Боитесь, что зазнается. Ну, я думаю, что ему все равно было бы приятно. Катрин написала: поздравьте с днем рождения от дружного коллектива магазина «Удар по ценам». Прикольную девчонку Инну. Пусть останется такой же лучезарной и веселой. Она ваша фанатка. Фанатка «Радио Дача». Ой, как хорошо. У нас есть свои фанаты. Это просто потрясающе. Мы вас прям крепко обнимаем. Тимофей написал: привет своему папе Андрею передаю. Ну, Тимофей, а где пожелание? Пожелание-то папе можно? Папечке-то, папе любимому. Ну, Екатерина написала: меня зовут, да-да-да, из города Магнитогорска. Екатерина у нас, хочу передать привет своим родителям Олегу и Елене. Сейчас они трудятся в огороде, занимаются посадками. Пусть работа идет играючи, а здоровье и отрада в душе прибавляется. Вот так вот, видите, как даже стихи сочиняют, друзья. Это приятно. Чувствуется, что любовь есть, настроение потрясающее. Ну, погода, я думаю, что не имеет значения, когда вот такая любовь. Друзья, дальше переходим к песне, послушаем с удовольствием. Ну и, конечно же, перейдем к новым заявкам от вас. Пишите обязательно побольше комплиментов, красивых слов. Ну и не забывайте, друзья, что родные люди – это самое ценное, что у нас есть.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Я из города Магнитогорск. Передаю всем привет всем слушателям этого радио. А также передаю привет своим родственникам. Вышуеву Кириллу, егошней второй половинке Светлане. Передаю привет своей любимой девушке Анастасии Вишняковой. Прошу подставить песню «Fat Family» вместе мы. Также я прошу у своей девушки руки, сердца. Выходи за меня. Спасибо, радио «Дача».

0: час.
1: Ох, друзья, постараюсь побольше прочитать сообщений. Поехали. Татьяна пишет: «Привет мужу Сергею и дочери Даше из города Пскова. Трудимся на даче под вашу музыку. Потрясающе. Надеюсь, последний хит вас зажег так же, как и меня. Передаю привет всему городу Вологда. Всем здоровья и хорошей погоды». Ирина написала: «Хочу передать привет моей бабушке Наталье Михайловне. Она недавно перенесла операцию на левый глаз. Хочу пожелать скорейшего восстановления. Очень тебя люблю, твоя внучка Диана». Следующее сообщение: «Привет моим родителям Андрею и Людмиле от Кирочки. Сейчас они едут трудиться в огород». Замечательно, пусть трудятся. Елена: «Привет из республики Коми в Ярославль, семье Каныгиных. Они сейчас на даче и слушают ваше радио. Ура! Друзья, потрясающе, что вот вы такие вот дружные, хорошие, позитивные. Ой, прям наши люди чувствуются». Динара написала: «Передаю огромный привет моей семье, мамуле, папуле и своему любимому мужу Нурдаулету». Ура, я выговорил. Так, вот есть певец Жандаурен, а есть муж Нурдаулет. Вот так вот. Денис из Белоруссии написал: «Привет моей любимой жене Татариновой Анне, которая сейчас убирает траву, которую я скосил. Хорошего ей настроения». Вот так вот. А мы косим, а настроение хорошее. Замечательно. Что, все пределы. Дальше идем. «Привет своему самому любимому и лучшему мужчине Николаю от любимой Ирочки». Вот так вот. Ирочки. Ирины. Так. «Хочу передать привет всем слушателям и моему мужу Сергею и папе Николаю. Александра из Мытищ написала». Ну все, друзья. На этом все. Пишите дальше. Но это уже будет для программы «Удачный час», которая выйдет в 18.00. Но мы с вами увидимся, услышимся в следующем часе.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВВБанк.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
14: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
15: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
9: БАД не является лекарственным средством.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Удачный час.
15: Здравствуйте, радио Дача. Я звоню из города Сим, Челябинская область. Меня зовут Ришат. Хотел бы передать привет своей жене Алене, брату Венеру. Пожелать им счастья, здоровья, побольше успехов. И чтобы они никогда не унывали. Поставьте для них песню Стаса Костюшкина. Всем отличного настроения. Спасибо, радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня. С вами на Радио Дача Филипп Киркоров.

0: ориентируемся на хорошее настроение. А что касается слез, то все, у кого они близко, пусть это будут слезы радости и счастья. Обязательно остаемся вместе с хитом певицы Лолита на радиодаче. Полчаса назад, друзья, я действительно плакал от счастья. Количество сообщений и звонков программы «Удачный час» бьет исторический максимум, поверьте мне на слово. Все, кто не успел поздравить сообщением или не смог дозвониться, не расстраивайтесь. Программа «Удачный час» вернется уже в 18.00 по московскому времени. А в настоящий момент у микрофона Иван Никитин. Всем говорю доброго дня, шикарного, просто потрясающего дня. Занимайтесь своими любимыми делами в компании «Радиодача». Ну и не забывайте о том, что лучшая музыка всегда только на нашей волне.
1: Реклама. «Радиодача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Самолет, птицы, скалы, ну, романтика не иначе. Михаил Шуфутинский на радиодаче. Хит «Последний полет». Еще больше душевных хитов о любви послушаем дальше, и пусть каждый из нас найдет свой повод поднять себе настроение. По-моему, ценный навык, когда ты и только ты становишься виновником своих эмоций и виновником своего торжества. С пожеланием отличного дня и прекрасного настроения через мгновение встречайте хит Алены Петровской, далее Вячеслав Малежик и певица Ёлка.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Счастье, как известно, это состояние души, но оно может быть в утреннем кофе, например, в улыбке близкого, в тихом вечере, с книгой или когда достигаешь цели. Певица «Елка» на радиодаче. Для одного счастья – гармония с собой, для другого – яркие эмоции и приключения. Но главное – это, конечно же, уметь замечать его в мелочах и ценить то, что уже есть, то, что уже имеешь. Ведь часто, друзья, мы просто слишком спешим, слишком торопимся, чтобы увидеть это самое счастье. В общем, поразмышляем, думаю, на эту тему еще, пока звучит следующая песня. Буквально через несколько минут она будет. Это будет группа «Не пара». Ну и, конечно же, исполним заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
8: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
9: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
15: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы находимся в Ленинградской области. Большой привет моему мужу, любимому Григорьеву Сергею, от его жены Марии, всей семье, нашей маме, дедушке, бабушке, маме Ире, Игорю, всему гладкому поселку. И поставить песню.

0: сложные вопросы и, наоборот, не усложнять. Простые умения замечательные. По-моему, с таким талантом можно идти по жизни легко и непринужденно. Группа «Рефлекс» на радиодаче. Все мы знаем, как это часто бывает. Один из нас что-то очень долго рассказывает и подробно объясняет, а другой буквально двумя-тремя словами подводит понятный итог пятиминутного монолога. Про таких людей обычно говорят четко и по делу. А главное, понятно, что делаем дальше. Друзья, дальше на радиодаче хит Николая Баскова, Вадима Усланова и еще много приятной музыки. Оставайтесь с нами. Иван Никитин у микрофона. Это радиодача.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: бесконечно слушать этот зажигательный хит «Я с тобой непобедим». Где-то мы подобные слова уже слышали. Ну, давайте разбираться. Ва-ван! Любовь рождает чудеса. На радиодаче прямо сейчас оглушительно, очень громко и приятно звучит. У Александра Панайотова, друзья, есть хит, но более лиричный и проникновенный, который так и называется «Непобедимый». И если взять тексты припева обоих песен, то общее можно найти легко. Впрочем, как, наверное, и у многих других музыкальных произведений, ведь в большинстве случаев звезды поют о любви. После короткой паузы на радиодаче хит также про любовь. Послушаем дуэт Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. А также далее послушаем Стаса Михайлова.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Мамаев на Радио Дача. Ну, во-первых, друзья, заходите почаще на сайт radiodacha.ru. Там можно слушать не только эфир, но и танцевальный плейлист программы «Диско Дача», а также песни разных лет в плейлисте «Песня года». Ну, а кто не знает, что это за программа, предлагаю в следующем часе и ознакомиться. До конца часа после короткой паузы послушаем хит Таисии Повалий. Ну и, как всегда, по традиции исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». До встречи в новом часе.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Потапкин Вячеслав Ильич из Брянска. Хочу для своей жены заказать песню «Осина» радио «Дача».

0: дача.
1: Песня года. Радио «Дача» представляет.
0: Песня года 2000.

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору, я рад.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

объявлена первая премия телеканала Муз-ТВ в спорткомплексе «Олимпийский». Среди победителей названы Филипп Киркоров, Алсу, группа «Дискотека Авария» и другие. Друзья, говорим о событиях 2003 года. Именно тогда вышел хит, который мы только что услышали. Что же произошло еще? Состоялся концерт одного из основателей группы «Битлз» Пола Маккартни на Красной площади. Шоу длилось около 3 часов. За это время музыкант со своей командой исполнил почти 40 песен. Ну что ж, продолжаем смотреть события 2003 года. Время мировой популярности группы «Тату». Дуэт стал одним из немногих, кто получил признание за рубежом. Ну а песня «Березы» группы «Любэ» в дуэте с Сергеем Безруковым стала популярна еще и благодаря телесериалу «Участок» того же года, где снялся знаменитый актер. Друзья, песня года. Продолжаем говорить об очень интересных музыкальных событиях за те или иные годы создания песен.

0: 1986 год. Какие музыкальные события произошли тогда? Ну, например, основание группы «Ласковый май» в городе Оренбурге, которая стала феноменом нашей эстрады, а коллектив сформировался из воспитанников детского дома. Развитие магнитофонной культуры и распространение аудиокассет тоже запомнились в этом году как история музыкальных событий. И не всегда легально, конечно, распространяли эти кассеты, но, тем не менее, факт есть факт. Да, друзья, все мы помним магнитофоны. Песня «86» — это 16-й телевизионный фестиваль, который также прошел в этом году. Эстрадная песня, которая была посвящена, вернее, которая состоялась в концертной студии Останкино и стала намного удачнее прошлогоднего концерта. Что же еще в 1986 году произошло? А старт! Старт песни «Я готов целовать песок» Владимира Маркина. Друзья, считается, что в судьбе популярности этой песни сыграл эфир утренней почты такой программы на Первом канале. Я думаю, многие из вас ее прекрасно помнят. Ну что ж, идем дальше, узнаем, какие события связаны со следующей песней.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Радио «Дача».
1: Песня года 93.

0: 2000 год. Рост популярности дискотеки «Аварии». Тогда группа выпустила альбом «Авария против». Участие Алсу в конкурсе «Евровидение 2000». С песней соло артистка заняла второе место, и это стало лучшим результатом России на тот момент. Успех вывел 16-летнюю певицу на международный уровень. Так, какие еще события были в 2000 году популярны? А вот, друзья, успешным в том же году стал альбом группы «Руки вверх». «Здравствуй, это я». Так он назывался. Танцевальный проект стал одним из лидеров российской поп-сцены, собирая стадионы и выпуская синглы, которые мгновенно становились народными хитами. Ну а песня «Думала», которую мы сейчас послушали, также является одним из ярчайших хитов Сергея Жукова и Алексея Потехина, участников группы. Друзья, на этом у меня все. В следующем часе встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Именно он составит дальнейшую вечернюю компанию этого воскресенья. Меня зовут Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
11: Это любовь.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Радио «Дача».
0: Песня года 2015.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет большой. Ну вот муж рядом. Усков Леонид Юрьевич. У него сегодня день рождения, 72 года. В общем, песню на ваше усмотрение. Он как раз ваша радио постоянно слушает. Спасибо, Радио «Дача».

0: Детские слезы – сильное оружие в любых отношениях, поэтому избегаем подобных ситуаций. А уж если и плакать, то только отчасти. И что интересно, за один плач женщина может выплакать около 5 миллилитров слез, мужчинам немного меньше, в районе 3. А вот дальше, ну, какие-то сумасшедшие цифры. За один год мы можем выплакать 1,5 литра слез. Это в самом оптимистичном раскладе. От цифр переходим к музыке. Уже скоро послушаем хиты Сергея Лазарева, Александра Маршала, Дмитрия Маликова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
2: Реклама.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
4: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

или там, в любой точке планеты вы можете слушать наш эфир. Неважно, куда вы решили отправиться, заходим на сайт radioodachi.ru. Здесь внизу на главной странице есть плеер. И на выбор онлайн-каналы «Диско-дача», «Песни года», ну и, разумеется, возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро дополнят песни Максим, Валерия Леонтьева, группы «Витинс» и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем приятного вечера!

0: кажется, хотел бы каждый, особенно в час пик, каждое утро и вечер, чтобы преодолевать все пробки и заторы и спокойно добраться до конечной точки маршрута. Ну, мир не стоит на месте, так что, возможно, однажды кто-то из нас все-таки научится летать, и тогда пробки и заторы станут лишь воспоминанием. Но путешествие – настоящим приключением. Вернемся к реальности. У нас с вами пока что еще выходные, пробок гораздо меньше, что уже приятно. Ну и для хорошего настроения через короткую паузу вам хиты Стаса Михайлова, Наташи Королевой, Алены Апиной и не только.
1: Реклама. Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Нижнего Новгорода. Зовут меня Евгения. Хочу передать привет своим родителям, папе и маме, семье Прянчниковых, папа Саша, мама Марина, еще мамочке моей Оле и всей нашей большой семье. И вообще Нижнему Новгороду большой привет. Заказываю песню группа «Студия». Папа, мама. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера на радио «Дача» и в

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: компании прекрасных песен проводим этот вечер на Радио Дача. С нами весна и дачный сезон. Многие дачники, кстати, периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать хит Димы Билана в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Марины, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Если упростить, то звучит он так. Стоит ли обрабатывать посадки средствами защиты растений, если почти каждый день дождливая погода? Начнем с главного. Эффективность обработки в дождливую погоду зависит не столько от самого дождя, сколько от того, какой препарат вы выбрали, контактный или системный. Контактные препараты работают только там, где лежат. На поверхности коры, листьев, стволов. Их задача образовывать защитную пленку, которая убивает грибы и вредителей при непосредственном контакте. Как только прошел хороший дождь, особенно вскоре после обработки, значительная часть средства просто смывается. И защиту придется восстанавливать заново. Поэтому контактные средства нельзя наносить перед дождем. Нужно, чтобы после обработки хотя бы 5-6 часов стояла сухая погода. А при затяжных дождях обработки периодически повторяют. С системными препаратами все иначе. Они не лежат пленкой на поверхности, а проникают в ткани растения и разносятся по сосудам, защищая его изнутри. Им не требуется много времени, чтобы впитаться. Обычно от часа до нескольких часов сухой погоды после обработки. Дальше дождь уже не страшен. Такие средства могут работать от 2 до 4 недель и дольше. Отсюда практический вывод. Если прогноз обещает дожди через день, то в погожий день можно смело работать системными препаратами. Главное дать им несколько часов для впитывания. Контактные средства лучше оставлять на период, когда есть более-менее сухое окно, и быть готовым к повтору после сильных осадков. Самой бесполезной обработка будет только в одном случае. Если вы опрыскиваете прямо по мокрым листьям или под надвигающимся ливнем, тогда и контактный препарат смоется, и системный просто не успеет толком впитаться. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: субботу и воскресенье чаще всего празднуют свадьбы. Вот вам один из хитов на эту тему в эфире «Радио Удача». А еще для проведения торжества чаще выбирают летний сезон. Практически неделя нас отделяет от него. Ну и, кстати, 1 июня – это не только старт лета, но еще и праздник всех детей. В преддверии Международного дня защиты детей москвичи могут отправиться на настоящий детский разгуляй. Гостей будут ждать мастер-классы от народных умельцев, уличные театральные постановки, интерактивные конкурсы с Бабой-Ягой, а еще будет праздничный пирог. Встретиться со сказочными персонажами можно будет 30 мая в Кремле в Измайлово. Возрастное ограничение 0+. Ну а мы уже скоро встретимся с хитами группы «Краски», «Нюши» и не только.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: сейчас уже мы точно можем подтвердить, что на улице весна. По крайней мере, во многих городах нашего вещания уже хорошая, теплая погода. Местами даже жарко. Но это куда лучше, чем дождь, хмурое небо и вовсе снег. Особенно в выходные. С нами прекрасный теплый вечер в воскресенье. И уже в следующем часе для вас программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
9: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Очень рада, что дозвонилась до вас. Хочу передать огромный привет своей семье, моей мамочке Зое, доченьке Маргарите, племяннику Ивану, сестре Юле, мужу Андрею. И хочу пожелать всем чудесного вечера и радостных новостей. И хочу заказать песню любимой певицы Татьяны Булановой. Спасибо, Радио «Дача», за то, что вы есть.

0: слушаете «Радио Дача». Удача. Удачный час.
1: Мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Елена поздравляет с днем рождения свою любимую, дорогую сестру Маслову Евгению. От лица своей семьи и родителей желает удачи по жизни, крепкого здоровья, безграничного счастья, побольше путешествий и интересных открытий. Крепко обнимает, целует и дарит песню «Дарите женщинам цветы» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тамара. Я из города Сокол, Вологодской области. Хочу передать большой привет своему мужу Вячеславу Александровичу Савинскому, пожелать ему хорошо отдохнуть в выходные и заказать песню Ирины Круг. Спасибо, радио «Дача».
3: Останови.

переходим к вашим сообщениям. Поздравляю свою дочь Маргариту и зятя Николая с льняной свадьбой. Хоть они сейчас далеко, мы их любим и желаем дожить в мире и согласии до золотой свадьбы. Написали папа Виктор и мама Елена из солнечного Коктебеля. Мария шлет большой привет всем жителям деревни Алферовым. Желает, чтобы местные не унывали от переменчивой погоды. Огромный привет Евгении Вячеславовне от Юры из Курска. Анна поздравляет своего любимого мужа Вадика с его днем рождения. Желает всего самого наилучшего, крепкого здоровья. Татьяна передает огромное спасибо своим родным за поздравления. Сегодня день рождения. Всем спасибо за внимание. И от Максима поздравления с днем рождения, адресованные Никулиной Наталье. Пусть в жизни будут только удача, мир, радость, чтобы каждый новый день был праздником. И пусть мечты обязательно станут реальностью. В качестве музыкального подарка любимая песня группы «Бис» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Тельман. Я сейчас на трассе. Еду на территории Волгоградской области, Дагестан. Хочу для супруги заказать песню «Любовь Финспецкая к любимому и нежному». Супругу зовут Сабина. Я очень ее люблю. А «Радио Дача» большое спасибо.
3: Я помню радость и смятение, и губ твоих прекрасных.

0: «Точный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я из города Ижевск. Я хотела бы заказать песню в исполнении Аниты Цой. Хочу передать привет своим друзьям из Питера, Наталье и Нине, и пожелать им всего самого замечательного. Вам, «Радио Дача», большое спасибо.

0: возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте» и отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Привет своим родителям, Соколовым, Николаю и Валентине. Я вас очень люблю, берегите себя, написала дочь Аурелия. От Марии привет своему мужу Александру и маме Александре из города Кемь. Желаю всем хорошей погоды для посадки урожая. Привет Светушке и Мишанюшке. Спасибо им за помощь, семье Минаевых и своей любимой Ромашке. Юлия передает огромный привет Жукову Стасу и Золотареву Игорю. Терпением и сил сегодня. Хорошего вечера. Привет всем дачникам СНТ Дорожной от Елены, маме Татьяне Львовне, семьям сестры Смирновым Олесе, Алексею, Шурику. Не скучайте без нас. Ну и привет мужу Алмазову Игорю. И любимого папу Сергея Костникова с днем рождения. Всей семьей желают крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, чтобы все мечты сбывались. Крепко обнимает и целует.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
3: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Софья. Я хочу сказать своему любимому мужчине, что я его люблю очень-очень. Мужчину зовут Александр. И хочу, чтобы вы, радио «Дача», пожалуйста, поставьте для него песню «Ани Лорак». Всем хорошего вечера, чтобы каждый день...

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Большой привет своему папе и маме. Они сейчас в дороге, слушают «Радио Дача». Пожелания им счастливого пути и чтобы они всегда только улыбались. Папочка Александр, ты самый лучший. Твоя дочь Ксения и сын Богдан. От Светланы следующее сообщение. Поздравляю свою дочь Алису с первым местом на конкурсе и с днем рождения. Желает успехов, здоровья. Семья ее очень любит. Привет своей семье, мужу Артуру, доченькам Адриане и Арнели, сыночку Орландо, любящая и заботливая мама и жена Анна. От Раи привет Владиславу Павловичу и дяде Коле, которые сейчас сидят и общаются после работы. И Денис поздравляет с днем рождения свою жену Круглову Оксану, желает иметь мечту, стремиться к чему-то, достигать всех целей в жизни, преодолевать все трудные моменты в судьбе. Желает оставаться прекрасной, чудесной, необыкновенной и желанной. Очень любит. И для Оксаны песня Владимира Преснякова в эфире «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Вам звонит Юля Долгих из города Лебедяне, Липецкой области. Я бы хотела передать привет моим родителям, маме Ирине и папе Александру Маслову. Я их очень люблю и по ним скучаю. Здоровья вам желаю. Песня для них «Матушка-Земля». Большое спасибо вам, «Радио Дача». Я вас очень люблю.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Людмила написала: «Мой любимый человек, моя жизнь, мой колючий ежик. Спасибо тебе, что ты есть в моей жизни». А дальше от нее просьба: «Построй мне, пожалуйста, сарай. Буду любить тебя еще сильнее». Что для счастья надо? Самира передает привет своим дорогим маме Алене и папе Вагифу, супругу любимому Вахиту и сынуле Марселю. Классного всем вечера желает. Вера своему мужу Рунову Алексею говорит спасибо, что есть в ее жизни, очень любит его. Привет своему любимому мужу Александру, он лучший муж и отец, люблю, целую, Оля. Людмила поздравляет дорогую любимую дочь с днем рождения, с 26-летием. Пусть жизнь радует яркими красками, желает здоровья, любви, счастья, хорошего настроения, успехов в работе, в коллективе, чтобы был лад и уважение. И от Ирины привет бабушке Вале, дедушке Коле и родителям Коле и Аурели, которые сейчас едут с дачи после плодотворной работы. Всем крепкого здоровья и благополучия.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я звоню из города Москвы. Сегодня хочу передать привет своим близким, родным, особенно мужу, сестре родной и племяннице. Алексей, Марина, Сабиночка. Давайте послушаем песню «Стенокардия», верные друзья. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: час.
1: Возвращаемся к сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», ну и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Привет своему мужу, Митович Валерию, сейчас вместе в дороге, слушаем «Радио Дача». Спасибо ему за все, что он делает для нас. Очень люблю его, он самый лучший, написала Наталья. Максим передает привет СНТ «Полянка» в Пензенской области. Пожелания садоводам хорошего урожая и отдельно поблагодарить председателя Фарахова Андрея Мазитовича за его плодотворную работу. Анастасия традиционно шлет привет своему Владику. И с днем рождения любящая семья поздравляет Носову Наталью. Пусть лице всегда сияет искренняя улыбка, пусть в душе живет радость, доброта, а сердце пусть дышит любовью. Желает, чтобы красота была вечной, ну а счастье бесконечным. И в качестве музыкального подарка любимая песня Марка Тишмана в эфире «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: «Радио Дача». Меня зовут Лена. Я звоню из солнечного города Сочи. Хочу передать всем огромный-огромный привет. Я желаю всем своим друзьям больше красок в жизни, гармонии и чтобы все у них всегда было так, как они этого хотят. И прошу вас поставить песенку для всех моих друзей группы «Отпетые машины».

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Нина передает большой привет любимому сыну Антошке, мужу Сергею, всем прекрасного настроения и всем большой привет из русской Борковки. От Руслана из Сочи привет своей любимой сестре Вике, лучший сантехник в городе. Мария передает привет самому лучшему мужу на свете Игорю, с которым вместе едут домой с дачи. Знай, что ты лучший мужчина в этом мире. Люблю тебя, мое солнышко, дополнила Мария. В следующем сообщении привет мужу Ренату, очень любит его Айгуль. Александр Васильев поздравляет Алису с днем рождения. Привет своим кумовьям от Александры. Поздравляют с покупкой участка, желает им всего самого лучшего. И Ольга из Пензенской области поздравляет мужа Игоря Аверьянова с юбилеем. Желает ему здоровья, удачи, везения и праздничного настроения.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Это радио «Дача». Удачный час.
0: Звоните.
2: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хотела бы передать привет своей семье, своей маме Андроповой Александре, своему папе Андропову Николаю, своей сестре Шацкой Марии. Я их всех люблю. И заказываю песню Алену Ланскую. Спасибо, радио «Дача».
6: На

Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Звоню из города Владимир. Зовут меня Людмила. Хочу передать привет своему другу Александру из парка «Дружбы» и пожелать ему всего самого хорошего. И передайте для него песню «На белом покрывале января». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
5: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: сказок. Самое время перейти к реальным вещам. У нас с вами завершаются выходные. Завтра с нами вновь рабочая неделя. Кстати, финальная в этом сезоне. Возможно, от этого станет, ну, хоть немного приятней. А еще для хорошего настроения у нас по будням с 8 до 11 часов этим утром на Радио Дача. Много интересных рубрик, также розыгрыш подарков. Поэтому завтра держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Винтаж», Наташа Королева и Дима Билана и многие другие.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: песня группы «Винтаж» «Малахит» со всеми оттенками изумрудного. И, между прочим, самый большой малахитовый осколок был обнаружен на Урале. Хотя осколком это сложно назвать, его вес достигал более 2 тонн. Также не обходится и без легенд, согласно которой малахит мог делать своего обладателя невидимым. Удобно же, да, на лекции, когда не хочешь отвечать, или на рабочем месте, чтобы не попадаться руководству на глаза. К счастью, рабочий день только завтра, но сейчас с нами продолжаются выходные. И уже скоро наш вечер скрасят хиты группы «Серебро», Ярослава Сумишевского, Леонида Портнова и многие другие.
1: Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: самое серебро в финале часа на радиодаче. И с удовольствием скажу, а кому-то напомню, что столица готовится радовать сюрпризами младших жителей города. К Международному дню защиты детей состоится масса интересных мероприятий. Одно из них – Московский детский фестиваль искусств «Небо». В конце мая в музеоне гостей фестиваля будут ждать театральные постановки, музыкальные представления с ростовыми куклами и много других интересных событий. Категория 0+. Всем желаем прекрасного отдыха, который уже скоро дополнят хиты Тейси Повали, группы «Високосный год» и не только.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Звоню из города Москвы. Хочу передать музыкальный привет своей коллеге Анастасии. Пожелать ей весны в душе, дальнейшего карьерного роста, чтобы не было печали, чтобы с радостью шла по жизни. И прошу поставить песню группы «Добро». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: рассказывать о любви можно часами, приводить примеры, вспоминая крепкие отношения, ну а также проявлять свои чувства в нашем эфире. Можно передать привет своей второй половине в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Мы ждем ваших звонков, ну и через короткую паузу будем слушать хиты Натальи Сенчуковой, Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова и многие другие уже скоро в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Мы создаем

0: Памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание-ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Включаем волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Ну, кроме песен у нас немало любимых программ и полезных рубрик. Например, гороскоп, самый точный астрологический прогноз на грядущий день. Услышим советы астрологов завтра в 8:30 по московскому времени. А вот что касается ближайших минут, здесь у нас прекрасные хиты Леонида Агутина, Николая Носкова, Аллы Рид и многие другие. Всем желаем легкой наступающей недели.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
2: Реклама.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

замечательный хит Николая Носкова в эфире «Радио Дача». Сколько прекрасных песен посвящено данному времени года. Вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Конечно, весна не везде успевает радовать своей погодой. Особенно апрель в этот раз нас удивил снегом и даже небольшим морозом. Но уже 24 мая и дальше уж точно теплее. И вообще само осознание, что с нами скоро лето, не может нас не радовать. Также вам для хорошего настроения в ближайшие полчаса хиты группы «Чай вдвоем», Нюши, Леонида Агутина и многие другие. Всем желаем приятного, теплого вечера в компании «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина. Я из города Зубцова Тверской области. Очень хотелось бы передать привет от Леонади и Нины. Обязательно исполнить любимую нашу песню о Насте. Спасибо, радио «Дача».

Сергея Лазарева в самое сердце в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Юлианы Карауловой, Татьяны Булановой и не только.

Вот не зря нам говорят, что нужно любить себя, верить в собственные силы, не бояться хвалить себя, и тогда все обязательно получится. Вот, например, Марина Федункив для любимой актрисы написали главную роль в комедийном сериале «Гуляй, шальная», который вышел этой весной. Если еще не видели, можно вечером, сегодня или уже на следующей неделе после работы посмотреть, как вариант. Ну а слушать в нашем эфире уже через короткую паузу будем песни Владимира Высоцкого, Натальи Гордиенко, Евгения Осина и других любимых артистов радиодачи.

0: сейчас, когда с нами дачный сезон, мы также можем проводить свободное время не только дома, но и в той самой даче. Не буду повторять список вещей, о которых нам спел Владислав Агафонов. Выбирайте сами, чем себя развлечь уж. Отдыхать мы точно умеем. Ну а мы дополним ваш отдых всегда самой отличной и любимой музыкой. В том числе и сейчас этим поздним вечером. Уже скоро послушаем хиты Юрия Савичева, Султана Лагучева, Игоря Николаева и других любимых артистов радиодачи.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана Рязани. Передаю привет всем, кто меня знает. Хочу заказать песню Александра Буйнова. Всем хорошей недели. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

Водолея, а также любой другой, может узнать подробный гороскоп на текущие сутки в нашем эфире. Советы астрологов каждое утро в 8:30 по московскому времени. Поэтому, если есть желание приоткрыть завесу будущего, пожалуйста, есть такая у нас возможность. Утром просыпаемся, собираемся и слушаем полезные рекомендации. Ну а сейчас с нами прекрасный вечер воскресенья. Прекрасен он тем, что многие успели отдохнуть, набраться сил перед новой рабочей неделей. Всем удачного наступающего понедельника. И через короткую паузу для вас хиты Тамары Кутидзе, Алены Апиной, Максим и не только.

0: женская солидарность существует, а может и нет, вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Ну, кстати, как вопрос о женской дружбе. Тоже вызывает немало споров. А также рождают такие прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Игоря Корнелюка, Филиппа Киркорова, Мурата Насырова и других любимых артистов радио «Удача». Всем желаем удачного завершения вечера.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru. Thank you.

танец один танцуют пары в десятый раз, остановив золотую ламбаду.

0: финале часа, а также в завершении сезона хит Олега Газманова. И самое время вспомнить о том, что весна приближается к своему завершению. Остается ровно неделя, а затем уже новый сезон, всеми желанное и любимое лето. Теплая погода, длинный световой день, купание в море, озере, реке или любом другом водоеме. Ну и также лето – это идеальное время для путешествий, экспериментов. Можно, в общем, часами об этом говорить, особенно в финале выходных, когда уже завтра многим на работу. Но время летит незаметно, поэтому не все так страшно. Желаем вам удачного понедельника. И через короткую паузу послушаем с вами хиты Дейси Повали, Ирины Салтыковой и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет вам, во-первых, во-вторых, моей подруге Иришке, и заказать малиновую ладу. Спасибо большое, до свидания.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Яны Гурской на радиодаче, и мы с вами знаем, что начало недели не всем дается так легко. Непросто перестроиться после выходных на ранние подъемы и рабочие будни. И на вопрос, как проснуться легко, а главное провести день в хорошем настроении, есть ответ. У нас по будням с 8 до 11 часов этим утром на радиодаче. Много интересных рубрик, также розыгрыш подарков, поэтому держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем с вами замечательные хиты группы «Фабрика», Полины Гагарины, Авраам Руссо и многие другие.
1: Реклама. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Фабрика в эфире Радио Дача. Говоря о самой матрешке, обычно на фигурах изображаются девушку в руссконародном костюме, сарафане и платке. Ну и, конечно, главная особенность — так называемая сюрпризность. Неизвестно, сколько еще кукол скрывается внутри, пока не разберешь матрешку до конца. Это как с нашей погодой. Неизвестно, что ждать от нее. Какие еще сюрпризы в планах на ближайшее время? Тут может стоять ясный солнечный день, а потом льет дождь. А у некоторых даже и снег выпадает. Мы желаем всем легкого и теплого наступающего дня. Ну и сегодняшний поздний вечер уже скоро скрасят хиты группы «Блестящие», Наташа Королева, группы «Нана» и многие другие.

0: дальше летаем, посещаем прекрасные места, а затем слышим звуки будильников и вынуждены оставить свое удивительное путешествие во снах. Да, уже завтра понедельник, сегодня придется вернуться к своим будильникам. И делать это, конечно, не всегда так просто. Мы всем желаем легкой недели. Уверен, она состоит не только из рабочих моментов. Ну, как минимум, в хорошую погоду можно и прогуляться вечером, хотя бы немного. А сейчас, для тех, кто спать не планирует, в нашем эфире немало прекрасной музыки. Через короткую паузу услышим хиты Ирины Аллегровой, группы «Градусы», Марины Хлебниковой и других любимых артистов. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна Ангаш. Хочу передать привет любимому мужу Черенцову Сергею. Пожелать счастья, здоровья, любви. И для него песня «А не вар, любимый человек». Спасибо, радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если хочешь танцевать,

Радио Дача. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.